0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 31 июля. Церковь чтит память святого Игнатия Лойолы, священника и основателя общества Иисуса, иезуитов. Игнатий Лойола родился в 1491 году в Басконии. В соответствии с обычаями своего времени получил домашнее воспитание. В 1521 году Игнатий получил ранение в ногу, что послужило его обращению. В 33 года Игнатий сел за школьную парту, чтобы изучить латынь. Затем в Саламанке слушал лекции по философии, в Париже продолжил изучение гуманитарных наук, слушал лекции по теологии, жил на милостыню. Преодолевая многие трудности, Игнатий нашел в Париже преданных друзей, среди которых Франциск Ксаверий, Пьер Фавр, Диего Лаинес, Симон Родригес, Никола Бобадилья, Альфонсо Сельмерон. И вот 15 августа 1534 года на Монмартре все они дали торжественные обеты – нестяжания, целомудрия и безоговорочного послушания папе, наместнику Христа на земле. На пути в вечный город Игнатий снова пережил потрясшие его до глубины души явление. В Ласторта Христос, придавленный тяжестью креста, утвердил его намерение основать новый орден. Тогда и появились первые наброски конституции, с которыми они обратились в Ватикан. Папа Павел III торжественно огласил новый устав 27 сентября 1540 года, и от этой даты начался отсчет нового ордена общества Иисуса. Игнатий Лойола руководил орденом общества Иисуса до самой смерти, которая наступила в Риме 31 июля 1556 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Реймова Николая, епископа в монашестве Варфоломей. Подвергался арестам в 1920-28 годах. В 1932 году во время преследования католиков он тайно перешел в католичество. С 1933 года епископ для католиков византийского обряда. Арестован в 1935 году, был в Бутырской тюрьме. Расстрелян 31 июля 1935 года. Во свете Твоем, Господи, счастье мое!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 29 июля папа вернулся в Кастель Гандольфо на молитвенную встречу «Песнь мира», посвященную 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она началась в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступили образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бучелли. На встрече выступили детские хоры из Уганды, Святой Земли и Италии. Обращаясь к юным исполнителям, Святейший Отец поблагодарил их за усердный труд и поздравил руководителей хоров. «Музыка, — сказал папа, — обладает удивительной способностью объединять разные голоса в единую гармонию, где каждый вносит в общее звучание что-то свое. В этом смысле хор становится символом согласия и сотрудничества». Описывая небесную радость, Священное Писание и литургия Церкви говорят о хорах ангелов и святых. «Не потому, что они буквально поют без остановки, — пояснил папа, — а потому, что, объединенные любовью, они вместе созерцают Бога и обретают в нем полноту счастья». Обращаясь к детям, папа спросил, заметили ли они, как музыка открыла им нечто новое, то, что можно почувствовать только вместе. Именно так рождается опыт красоты. Она открывает новый горизонт и пробуждает желание идти к нему. Приближаясь к этому горизонту, мы встречаем Бога, нашего Творца. Подобно тому, как ручей можно проследить до самого источника, великолепие музыки зовет к встрече с тем, кто и есть сама красота. Папа призвал юных певцов беречь дары, полученные от Бога, чтобы они привели к Нему. «Господь, — подчеркнул Лев XIV, — есть то единственное, чего мы ищем в жизни, что способно дать покой беспокойному сердцу». Помните, что вы созданы для великих дел, и что всего мира недостаточно, чтобы утолить вашу жажду смысла и счастья. Знайте также, что Папа Римский любит вас и молится за вас, за ваши семьи, за ваши страны. В частности, я молюсь, дабы мир воцарился в ваших домах и во всех местах земли, страдающих от насилия. Лев XIV поблагодарил фонд Андреа Бочелли за работу с детьми, которые сталкиваются с трудностями в образовании и социальной жизни. «Силой музыки вы вносите вклад в миссию Церкви ради всестороннего развития каждого человека на благо всего общества». Папа поблагодарил участников встречи за прекрасный концерт, верил их заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.

Глава отдела богослужений римского папы архиепископ Диего Равелли обнародовал план мероприятий, которые в течение августа возглавит Святейший Отец. 6 августа, в праздник Преображения Господня, папа совершит пастырский визит в Ассизе, где примет участие в международной молодежной встрече «GO». Утром он встретится с молодыми участниками форума и ответит на их вопросы. Затем он побеседует с представителями францисканских орденов, епископами и членами Национального комитета по празднованию 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского. В 10:30 в папской базилике Санта Мария дель Анджели ин Порциункола Святейший Отец совершит мессу для участников молодежной встречи. Возвращение в Ватикан запланировано на 12:45. 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, в 10:00 Лев XIV возглавит торжественную мессу в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель Гандольфо. В субботу 22 августа Святейший Отец посетит Римини. Он примет участие в 47-м митинге дружбы народов и возглавит евхаристическое богослужение в городском порту. Начало в 18:30. 29 августа в 18:00 в Кастель Гандольфо епископ Рима возглавит мессу в церкви Пресвятой Девы Марии над озером Альбана, после которой состоится традиционная водная процессия на лодках со статуей Богородицы.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божия, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит. Тайна зрячести Бога Живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, солнце, звезды, безмерность мироздания, до непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества – все это он видит. То, что теперь происходит, где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано: «Человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце». Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутренне он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля, теми владеющая, как бы ни была обманчива эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца.

0: Любому действию подлинный смысл придается тем побуждением, из которого оно совершается. Например, кажется, что человек оказывает другому услугу, но в действительности он руководствуется расчетом. Его интересует не благо другого, а собственная выгода. Он помогает, но если его спросить, почему он это делает, он ответит: «Потому что я к нему хорошо отношусь». При этом он даже не солжет, он действительно думает, что это так. Но внезапно он осознает, что все-таки его сердце было обращено не туда. Ему хотелось быть замеченным. Значит, за тем первым побуждением таилось другое – тщеславие. Но, может быть, это еще вовсе не предел. За этим побуждением могли скрываться еще другие, совсем темные и совсем странные. Так один импульс может проскользнуть за другой, смешаться с другим, маскироваться в другом. Тут обнаруживается целое сплетение побуждений, вытесненных и пересекающихся между собой инстинктов. В человеческой душе самые странные подтасовки, маскировки и замещения создают целый ряд слоев. Кто же в этом разберется? Внешнее у человека вырастает из внутренней глубины. Если проследить его поведение до этих корней, то попадаешь из слоя в слой, из одного сплетения в другое сплетение. А до самого дна, пожалуй, и вовсе невозможно добраться. Быть может, даже и нет никакого дна, а есть бездна. И тут опять Бог есть тот, который видит. Его взор проникает сквозь все эти сплетения. Он отличает ненастоящее от настоящего, выражение от намерения, маску от первопричины. Корни, дно, истоки лежат перед ним обнаженными. Случается и так, что человек поступает не впопад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает, согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья совершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. «Да буду я видим тобою», и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость — все это тоже прочь. Да, видишь ты хорошее, но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло — да видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться, но нужно, чтобы он это видел, а к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать, но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

Benedikt Lezlon.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 31 июля. Церковь чтит память святого Ігнатія Лойоли, священника и основателя общества Иисуса, иезуитов. Игнатий Лойола родился в 1491 году в Басконии. В соответствии с обычаями своего времени получил домашнее воспитание. В 1521 году Игнатий получил ранение в ногу, что послужило его обращению. В 33 года Игнатий сел за школьную парту, чтобы изучить латынь. Затем в Саламанке слушал лекции по философии, в Париже продолжил изучение гуманитарных наук, слушал лекции по теологии, жил на милостыню. Преодолевая многие трудности, Игнатий нашел в Париже преданных друзей, среди которых Франциск Саверий, Пьер Фавр, Диего Лаинес, Симон Родригес, Никола Бобадилья, Альфонсо Сельмерон. И вот 15 августа 1534 года на Монмартре все они дали торжественные обеты – нестяжания, целомудрия и безоговорочного послушания папе, наместнику Христа на земле. На пути в вечный город Игнатий снова пережил потрясшее его до глубины души явление. В Ласторта Христос, придавленный тяжестью креста, утвердил его намерение основать новый орден. Тогда и появились первые наброски конституции, с которыми они обратились в Ватикан. Папа Павел III торжественно огласил новый устав 27 сентября 1540 года, и от этой даты начался отсчет нового ордена общества Иисуса. Игнатий Лойола руководил орденом общества Иисуса до самой смерти, которая наступила в Риме 31 июля 1556 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Реймова Николая, епископа в монашестве Варфоломей. Подвергался арестам в 1920-28 годах. В 1932 году во время преследования католиков он тайно перешел в католичество. С 1933 года епископ для католиков византийского обряда. Арестован в 1935 году, был в Бутырской тюрьме. Расстрелян 31 июля 1935 года. Во свете Твоем, Господи, счастье мое!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 29 июля папа вернулся в Кастель Гандольфо на молитвенную встречу «Песнь мира», посвященную 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она началась в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступили образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бочелли. На встрече выступили детские хоры из Уганды, Святой Земли и Италии. Обращаясь к юным исполнителям, Святейший Отец поблагодарил их за усердный труд и поздравил руководителей хоров. Музыка, сказал папа, обладает удивительной способностью объединять разные голоса в единую гармонию, где каждый вносит в общее звучание что-то свое. В этом смысле хор становится символом согласия и сотрудничества. Описывая небесную радость, Священное Писание и литургия Церкви говорят о хорах ангелов и святых. Не потому, что они буквально поют без остановки, пояснил папа, а потому, что, объединенные любовью, они вместе созерцают Бога и обретают в нем полноту счастья. Обращаясь к детям, папа спросил, заметили ли они, как музыка открыла им нечто новое, то, что можно почувствовать только вместе. Именно так рождается опыт красоты. Она открывает новый горизонт и пробуждает желание идти к нему. Приближаясь к этому горизонту, мы встречаем Бога, нашего Творца. подобно тому, как ручей можно проследить до самого источника, великолепие музыки зовет к встрече с тем, кто и есть сама красота. Папа призвал юных певцов беречь дары, полученные от Бога, чтобы они привели к Нему. «Господь, — подчеркнул Лев XIV, — есть то единственное, чего мы ищем в жизни, что способно дать покой беспокойному сердцу. Помните, что вы созданы для великих дел, и что всего мира недостаточно, чтобы утолить вашу жажду смысла и счастья. Знайте также, что Папа Римский любит вас и молится за вас, за ваши семьи, за ваши страны. В частности, я молюсь, дабы мир воцарился в ваших домах и во всех местах земли, страдающих от насилия». Лев XIV поблагодарил фонд Андреа Бочелли за работу с детьми, которые сталкиваются с трудностями в образовании и социальной жизни. «Силой музыки вы вносите вклад в миссию Церкви ради всестороннего развития каждого человека на благо всего общества». Папа поблагодарил участников встречи за прекрасный концерт, верил их заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.

Глава отдела богослужений римского папы архиепископ Диего Равелли обнародовал план мероприятий, которые в течение августа возглавит Святейший Отец. 6 августа, в праздник Преображения Господня, папа совершит пасторский визит в Ассизе, где примет участие в международной молодежной встрече «GO». Утром он встретится с молодыми участниками форума и ответит на их вопросы. Затем он побеседует с представителями францисканских орденов, епископами и членами Национального комитета по празднованию 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского. В 10:30 в папской базилике Санта Мария дель Анджели ин Порцункула Святейший Отец совершит мессу для участников молодежной встречи. Возвращение в Ватикан запланировано на 12:45. 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, в 10:00 Лев XIV возглавит торжественную мессу в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель Гандольфо. В субботу 22 августа Святейший Отец посетит Римини. Он примет участие в 47-м митинге дружбы народов и возглавит евхаристическое богослужение в городском порту. Начало в 18:30. 29 августа в 18:00 в Кастель Гандольфо епископ Рима возглавит мессу в церкви Пресвятой Девы Марии над озером Альбана, после которой состоится традиционная водная процессия на лодках со статуей Богородицы.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божия, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит. Тайна зрячести Бога живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, солнце, звезды, безмерность мироздания, до непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества – все это он видит. То, что теперь происходит, где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано: «Человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце». Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутренне он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля, теми владеющая, как бы ни была обманчива эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца.

0: Любому действию подлинный смысл придается тем побуждением, из которого оно совершается. Например, кажется, что человек оказывает другому услугу, но в действительности он руководствуется расчетом. Его интересует не благо другого, а собственная выгода. Он помогает, но если его спросить, почему он это делает, он ответит: «Потому что я к нему хорошо отношусь». При этом он даже не солжет, он действительно думает, что это так. Но внезапно он осознает, что все-таки его сердце было обращено не туда. Ему хотелось быть замеченным. Значит, за тем первым побуждением таилось другое – тщеславие. Но, может быть, это еще вовсе не предел. За этим побуждением могли скрываться еще другие, совсем темные и совсем странные. Так один импульс может проскользнуть за другой, смешаться с другим, маскироваться в другом. Тут обнаруживается целое сплетение побуждений, вытесненных и пересекающихся между собой инстинктов. В человеческой душе самые странные подтасовки, маскировки и замещения создают целый ряд слоев. Кто же в этом разберется? Внешнее у человека вырастает из внутренней глубины. Если проследить его поведение до этих корней, то попадаешь из слоя в слой, из одного сплетения в другое сплетение. А до самого дна, пожалуй, и вовсе невозможно добраться. Быть может, даже и нет никакого дна, а есть бездна. И тут опять Бог есть тот, который видит. Его взор проникает сквозь все эти сплетения. Он отличает ненастоящее от настоящего, выражение от намерения, маску от первопричины. Корни, дно, истоки лежат перед ним обнаженными. Случается и так, что человек поступает не впопад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда, или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает, согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья совершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя, вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. «Да буду я видим тобою», и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость – все это тоже прочь. Да, видишь ты хорошее, но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло – да видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть Он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться. Но нужно, чтобы Он это видел. А к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать. Но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Septimi seminari internationalis de ecclesiae communicatione, diebus vicesimo septimo et duodetricesimo mensis Iulii acti, in studiorum catholica universitate Sancti Jacobi in Cilia, Leo IV decimus est ortatus ad communicationem promovendam quae novis facultatibus extantibus per technologicum progressum oblatis hominum dignitatem tueri valeat. Eccabuimus quae diceremus, eventura proxima hebdomada narrabimus. Valete!
1: Laudetur Iesus Christus. Slava Iesus Christu. Gaverit Radio Vatican.
2: Сегодня 1 августа. Католическая церковь чтит память святого Альфонса Марии де Лигуори. В юном возрасте Альфонс учился на юридическом факультете университета, получив докторскую степень, занимался адвокатской деятельностью. Затем Альфонс занялся духовным образованием и в возрасте 30 лет был рукоположен в священники. Служил среди неаполитанской бедноты домашним миссионером. В 1732 году Альфонс основал конгрегацию Святейшего Искупителя, Орден Редемптористов, для проповеди Благой Вести самым бедным и отверженным людям. После 30 лет служения в Неаполе отец Альфонс де Лигуори был назначен епископом. Через 13 лет он вернулся в орден и до конца жизни был примером усердия. Альфонс Лигуори умер в 1787 году в 90-летнем возрасте. Канонизирован в 1831 году, признан также учителем церкви. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Шейнхеттера. Подвергался арестам в 1925 и 30 годах. Был в тюрьме в Ярославле, в ссылке в Сибири. Расстрелян 1 августа 1938 года. Да придет царство Твое, Господи!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации Святейшего Престола опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на август этого года о благовестии в городах. Епископ Рима возносит молитву. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе, добрый пастырь, Ты ходишь по нашим улицам и площадям, входишь и в роскошные чертоги, и в самые убогие кварталы, незримо сопутствуя миллионам людей в поисках смысла посреди шума и суеты. Ты знаешь, Господи, сердце города, его свет и тени, его шум и одиночество. Мы знаем, что города призваны быть местом свободы и возможностей, но они могут стать и пространством безликости и отчуждения. Поэтому сегодня мы просим Тебя о новом взгляде, дабы узреть в городской жизни благодатную ниву для проповеди Твоего Евангелия. Ниспошли нам веру творческую и глубокую, которая не ограничивается словами, но воплощается в простых жестах близости. Сделай нас церковью исходящей, протягивающей руку помощи окраинам, чтобы нести утешение в одиночество и сеять братолюбие там, где царит равнодушие. Господи, пусть наши городские общины становятся открытыми и гостеприимными обителями, местами, где делятся надеждой, где никто не чувствует себя невидимкой, где радость Твоего Евангелия озаряет сокрытую жизнь многих братьев и сестер. Сделай нас Твоими свидетелями в городе, дерзновенными, созидательными миссионерами, дабы мы самой жизнью возвещали Твою любовь, побеждающую спешку, шум и анонимность. Утром 31 июля Папа Римский принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана американскую певицу, автора песен, поэтессу и художницу Патти Смит, уроженку Чикаго, как и сам Лев XIV. 8 мая этого года, в первую годовщину избрания Роберта Превоста на папский престол, Смит выступила на открытии павильона Святейшего Престола на международной художественной выставке Венецианской биеннале. Артистка исполнила молитву, созданную в сотрудничестве с творческим коллективом «Soundwalk», главным партнером экспозиции, организованной под эгидой Департамента культуры и образования. В интервью ватиканским СМИ в апреле прошлого года, спустя несколько дней после смерти папы Франциска, Смит поделилась воспоминаниями о Хорхе Бергольо. С ним она встречалась на общей аудиенции 10 апреля 2013 года и для него же пела год спустя. «Мы должны внять словам, которые были ему дороги. Любовь, смирение, сострадание. Принять их, поверить в них сердцем и стремиться, подобно некоторым нашим великим наставникам, подражать Христу, подражать Франциску, потому что, подражая им, мы будем намного ближе к Богу», подчеркнула певица. До Всемирного дня молодежи, который будет проходить в Сеуле с 3 по 8 августа 2027 года, остается один год. Организаторы уже переходят от подготовительного этапа к практической реализации проекта, а во второй половине этого года откроется регистрация паломников и волонтеров. Одним из первых событий обратного отсчета станет мировая премьера официального гимна Всемирного дня молодежи. Премьера состоится 3 августа. Композиция «Мужайтесь, я победил мир», написанная корейским композитором Фрэнсисом Джуном Кимом, станет музыкальным отголоском темы встречи, выбранной еще папой Франциском. В этот же день начнется международная экологическая акция «Breath of Life», вдохновленная энцикликой «Laudato Si». Молодые люди, готовящиеся к участию во Всемирном дне молодежи в Сеуле, смогут присоединиться к акции, высаживая деревья в своих странах и делясь этим опытом в социальных сетях, как знаком заботы о Божьем творении. Для тех, кто планирует принять участие во встрече в Сеуле, организаторы уже подготовили необходимую информацию о формате паломничества. На официальном сайте Всемирного дня молодежи представлены пакеты для групп и епархий, предусматривающие проживание, питание, транспорт, страховку и комплект паломника. О духовном значении подготовки к встрече в Сеуле напомнил кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. В заявлении для ватиканских медиа он отметил: «Молодые люди, которые отправятся в Корею вместе со своими пастырями, все больше оказываются в центре подготовки этого события». По его словам, Всемирный день молодежи за 40 лет своей истории постепенно обогащался благодаря вере, энтузиазму и активному участию молодых людей и местных церквей. Иерарх призвал епископов и всех ответственных за молодежное служение во всем мире сопровождать молодых людей на пути к Сеулу, помогая им пережить паломничество как подлинный опыт веры, церковного общения и личной встречи с Иисусом. Путь молодых паломников начнется еще до встречи в Сеуле. С 29 июля по 2 августа 2027 года участники Всемирного дня молодежи будут жить в 15 епархиях Южной Кореи, что позволит молодым людям не только подготовиться к главным событиям, но и лично познакомиться с жизнью корейских церковных общин. председатель местного организационного комитета Всемирного дня молодежи 27 года, архиепископ Сеула Петр Чон Сун Тхэк подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы Всемирный день молодежи в Сеуле стал настоящим торжеством надежды и свидетельством гостеприимства и солидарности Кореи и Сеула». Около 5 миллионов детей в Мозамбике остаются за пределами школьной системы, говорится в исследовании, подготовленном «Движением за образование для всех» совместно с Институтом социальных и экономических исследований. Документ был представлен в Мапуту. Он указывает на серьезные трудности не только с доступом к образованию, но и с возвращением в школы детей, выпавших из образовательной системы. Исследование показывает, что действующих мер Министерства образования Мозамбика недостаточно для предотвращения школьного отсева и возвращения к учебе тех, кто ее бросил. Среди основных причин названы бедность, ранние браки, гендерное насилие и большие расстояния до учебных заведений. Особенно тяжелым остается положение девочек-подростков, для многих из которых ранняя беременность становится причиной прекращения учебы. Авторы доклада отмечают, что отсутствие специальной стратегии возвращения молодых матерей в школы повышает риск их окончательного выпадения из образовательной системы. Ситуация показывает, что возвращение детей в школы требует не только образовательных мер, но и более широкой поддержки семей и общин, сталкивающихся с бедностью, насилием и последствиями перемещений. Без дополнительных усилий по поддержке наиболее уязвимых групп сохраняется риск дальнейшего роста числа детей, остающихся вне школы.

В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, жену брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. Послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу.

Сестры и братья, история человечества повторяет себя, повторяет без устали, повторяет без всякого фантазерства. Именно об этом и рассказывает нам сегодня евангелист Матфей, рассказывает нам о печальном конце величайшего из пророков, об Иоанне Крестителе. Сам Иисус восхвалял его, заявляя, что Иоанн Креститель был самым великим человеком, который когда-либо жил на земле. И все же этот великий человек заканчивает свои дни в тюрьме, став жертвой бешеной ревности нечестивой женщины, которая не могла принять его критику и которая сумела манипулировать желаниями маленького человека, хотя и императора, ставшего жертвой собственных желаний и чрезмерного самовозвеличивания. Иоанна убивают, его обезглавливают, творят все это безобразие и беззаконие без причины, без суда, без справедливости. Правда, Ирод слушал Иоанна охотно, да и боялся его, но это было недостаточно, чтобы этот маленький отблеск услышанного превратить в истинное обращение к благочестивой жизни. Многие среди нас, подобно Ироду, охотно слушают Слово Божье. И как часто мы слышим о мнимых обращениях людей, скажем, из шоу-бизнеса или сильных мира сего, ведь обращение к Богу проявляется в делах, когда меняются убеждения. Жизнь начинает приспосабливаться к полученным откровениям. Евангелие говорит об обратном, о бездарном Ироде, которого умиляла проповедь, но который так и не обратился. Как много среди нас тех, кто охотно слушает, но услышанное не имеет силы преобразить нашу жизнь. Их так много, и печальнее всего то, что это люди из Церкви Христовой, порой Его священнослужители. Господи, спаси нас, грешных!

0: Продолжая, обратим наше внимание на страшную казнь Иоанна. Даже одна мысль вызывает у нас трепет. Как такое возможно, чтобы ответственный человек, каким был Ирод, мог стать объектом манипуляций со стороны нечестивой женщины? Как он мог убить Иоанна, которого он так охотно слушал? Да, подобное происходит и с нами. Мы настолько порой одержимы осуждением других, что рискуем совершить очень серьезные ошибки, чтобы не произвести плохого впечатления. Особенно это касается власть имущих, современных, так называемых, императоров. В том или ином смысле мы все находимся под влиянием общественной среды, мы испытываем на себе необходимость соответствовать своей роли, мы находимся под постоянным пристальным вниманием других, чтобы быть хорошими детьми, хорошими родителями, хорошими христианами, наконец, хорошими священниками. Мы как бы постоянно должны сдавать какие-то экзамены в этом мире. И вот этот Ирод погасил маленький огонек любопытства, который зародился в нем, и сделал это лишь потому, чтобы не произвести плохого впечатления перед собравшимися. И вот на сцену выходит злая Иродиада. Откровенно говоря, как можно любить такую женщину? Она-то использовала слабость Ирода, а именно способность судить других. Сестры, братья, будем же усердно просить Бога сделать нас свободными людьми, способными выйти за пределы того, что люди думают о нас. И, наконец, вернемся к мысли о том, что история повторяется, слегка подстраиваясь под времена. Ирод поступил так, как обычно поступают люди, столкнувшись с критикой со стороны того, кто ставит их в затруднительное положение. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что человек говорит, некоторые, особенно власть имущие, предпочитают тем или иным способом убрать такого человека со своей дороги, даже со своей жизни. Удивительно, что ни на мгновение в голове Ирода не возникло мысли о том, чтобы преобразовать, изменить свою жизнь. Решение было найдено для него нечестивой женщиной, которая была разъярена проповедью Иоанна Крестителя. И вот сегодня, вспоминая Ирода, Иродиаду, дочь Иродиады, говорим о них не об их политических способностях, хитростях, говорим о свирепых убийцах величайшего из пророков Иоанна Крестителя. И говорим об этом для того, чтобы в нашей жизни такое явление никогда не повторялось. И слава Богу за все.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 августа. Католическая церковь чтит память святого Альфонса Марии де Лигуори. В юном возрасте Альфонс учился на юридическом факультете университета, получив докторскую степень, занимался адвокатской деятельностью. Затем Альфонс занялся духовным образованием и в возрасте 30 лет был рукоположен в священники. Служил среди неаполитанской бедноты домашним миссионером. В 1732 году Альфонс основал конгрегацию Святейшего Искупителя, Орден Редемптористов, для проповеди Благой Вести самым бедным и отверженным людям. После 30 лет служения в Неаполе отец Альфонс де Лигуори был назначен епископом. Через 13 лет он вернулся в орден и до конца жизни был примером усердия. Альфонс Лигуори умер в 1787 году в 90-летнем возрасте. Канонизирован в 1831 году, признан также учителем церкви. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Шейнхеттера. Подвергался арестам в 1925 и 30 годах. Был в тюрьме в Ярославле, в ссылке в Сибири. Расстрелян 1 августа 1938 года. Да придет царство Твое, Господи!
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации Святейшего Престола опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на август этого года о благовестии в городах. Епископ Рима возносит молитву. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе, добрый пастырь, Ты ходишь по нашим улицам и площадям, входишь и в роскошные чертоги, и в самые убогие кварталы, незримо сопутствуя миллионам людей в поисках смысла посреди шума и суеты. Ты знаешь, Господи, сердце города, его свет и тени, его шум и одиночество. Мы знаем, что города призваны быть местом свободы и возможностей, но они могут стать и пространством безликости и отчуждения. Поэтому сегодня мы просим Тебя о новом взгляде, дабы узреть в городской жизни благодатную ниву для проповеди Твоего Евангелия. Ниспошли нам веру творческую и глубокую, которая не ограничивается словами, но воплощается в простых жестах близости. Сделай нас церковью исходящей, протягивающей руку помощи окраинам, чтобы нести утешение в одиночество и сеять братолюбие там, где царит равнодушие. Господи, пусть наши городские общины становятся открытыми и гостеприимными обителями, местами, где делятся надеждой, где никто не чувствует себя невидимкой, где радость Твоего Евангелия озаряет сокрытую жизнь многих братьев и сестер. Сделай нас Твоими свидетелями в городе, дерзновенными, созидательными миссионерами, дабы мы самой жизнью возвещали Твою любовь, побеждающую спешку, шум и анонимность. Утром 31 июля Папа Римский принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана американскую певицу, автора песен, поэтессу и художницу Патти Смит, уроженку Чикаго, как и сам Лев XIV. 8 мая этого года, в первую годовщину избрания Роберта Превоста на папский престол, Смит выступила на открытии павильона Святейшего Престола на международной художественной выставке Венецианской биеннале. Артистка исполнила молитву, созданную в сотрудничестве с творческим коллективом Soundwalk, главным партнером экспозиции, организованной под эгидой Департамента культуры и образования. В интервью Ватиканским СМИ в апреле прошлого года, спустя несколько дней после смерти папы Франциска, Смит поделилась воспоминаниями о Хорхе Бергольо. С ним она встречалась на общей аудиенции 10 апреля 2013 года и для него же пела год спустя. «Мы должны внять словам, которые были ему дороги. Любовь, смирение, сострадание. Принять их, поверить в них сердцем и стремиться, подобно некоторым нашим великим наставникам, подражать Христу, подражать Франциску, потому что, подражая им, мы будем

«Мужайтесь, я победил мир», написанная корейским композитором Фрэнсисом Джиуном Кимом, станет музыкальным отголоском темы встречи, выбранной еще папой Франциском. В этот же день начнется международная экологическая акция «Breath of Life», вдохновленная энцикликой «Laudato Si». Молодые люди, готовящиеся к участию во Всемирном дне молодежи в Сеуле, смогут присоединиться к акции, высаживая деревья в своих странах и делясь этим опытом в социальных сетях, как знаком заботы о Божьем творении. Для тех, кто планирует принять участие во встрече в Сеуле, организаторы уже подготовили необходимую информацию о формате паломничества. На официальном сайте Всемирного дня молодежи представлены пакеты для групп и епархий, предусматривающие проживание, питание, транспорт, страховку и комплект паломника. О духовном значении подготовки к встрече в Сеуле напомнил кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. В заявлении для ватиканских медиа он отметил: «Молодые люди, которые отправятся в Корею вместе со своими пастырями, все больше оказываются в центре подготовки этого события». По его словам, Всемирный день молодежи за 40 лет своей истории постепенно обогащался благодаря вере, энтузиазму и активному участию молодых людей и местных церквей. Иерарх призвал епископов и всех ответственных за молодежное служение во всем мире сопровождать молодых людей на пути к Сеулу, помогая им пережить паломничество как подлинный опыт веры, церковного общения и личной встречи с Иисусом. Путь молодых паломников начнется еще до встречи в Сеуле. С 29 июля по 2 августа 2027 года участники Всемирного дня молодежи будут жить в 15 епархиях Южной Кореи, что позволит молодым людям не только подготовиться к главным событиям, но и лично познакомиться с жизнью корейских церковных общин. Председатель местного организационного комитета Всемирного дня молодежи 2027 года, архиепископ Сеула Петр Чон Сун Тхэк, подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы Всемирный день молодежи в Сеуле стал настоящим торжеством надежды и свидетельством гостеприимства и солидарности Кореи и Сеула». Около 5 миллионов детей в Мозамбике остаются за пределами школьной системы, говорится в исследовании, подготовленном «Движением за образование для всех» совместно с Институтом социальных и экономических исследований. Документ был представлен в Мапуту. Он указывает на серьезные трудности не только с доступом к образованию, но и с возвращением в школы детей, выпавших из образовательной системы. Исследование показывает, что действующих мер Министерства образования Мозамбика недостаточно для предотвращения школьного отсева и возвращения к учебе тех, кто ее бросил. Среди основных причин названы бедность, ранние браки, гендерное насилие и большие расстояния до учебных заведений. Особенно тяжелым остается положение девочек-подростков, для многих из которых ранняя беременность становится причиной прекращения учебы. Авторы доклада отмечают, что отсутствие специальной стратегии возвращения молодых матерей в школы повышает риск их окончательного выпадения из образовательной системы. Ситуация показывает, что возвращение детей в школы требует не только образовательных мер, но и более широкой поддержки семей и общин, сталкивающихся с бедностью, насилием и последствиями перемещений. Без дополнительных усилий по поддержке наиболее уязвимых групп сохраняется риск дальнейшего роста числа детей, остающихся вне школы.

В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».

Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, жену брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. Послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу.

сестры и братья, история человечества повторяет себя, повторяет без устали, повторяет без всякого фантазерства. Именно об этом и рассказывает нам сегодня евангелист Матфей, рассказывает нам о печальном конце величайшего из пророков, об Иоанне Крестителе. Сам Иисус восхвалял его, заявляя, что Иоанн Креститель был самым великим человеком, который когда-либо жил на земле. И все же этот великий человек заканчивает свои дни в тюрьме, став жертвой бешеной ревности нечестивой женщины, которая не могла принять его критику и которая сумела манипулировать желаниями маленького человека, хотя и императора, ставшего жертвой собственных желаний и чрезмерного самовозвеличивания. Иоанна убивают, его обезглавливают, творят все это безобразие и беззаконие без причины, без суда, без справедливости. Правда, Ирод слушал Иоанна охотно, да и боялся его, но это было недостаточно, чтобы этот маленький отблеск услышанного превратить в истинное обращение к благочестивой жизни. Многие среди нас, подобно Ироду, охотно слушают Слово Божье. И как часто мы слышим о мнимых обращениях людей, скажем, из шоу-бизнеса или сильных мира сего. Ведь обращение к Богу проявляется в делах, когда меняются убеждения. Жизнь начинает приспосабливаться к полученным откровениям. Евангелие говорит об обратном, о бездарном Ироде, которого умиляла проповедь, но который так и не обратился. Как много среди нас тех, кто охотно слушает, но услышанное не имеет силы преобразить нашу жизнь. Их так много, и печальнее всего то, что это люди из Церкви Христовой, порой Его священнослужители. Господи, спаси нас, грешных!

0: продолжая обратим наше внимание на страшную казнь Иоанна. Даже одна мысль вызывает у нас трепет. Как такое возможно, чтобы ответственный человек, каким был Ирод, мог стать объектом манипуляций со стороны нечестивой женщины? Как он мог убить Иоанна, которого он так охотно слушал? Да, подобное происходит и с нами. Мы настолько порой одержимы осуждением других, что рискуем совершить очень серьезные ошибки, чтобы не произвести плохого впечатления. Особенно это касается власть имущих, современных, так называемых, императоров. В том или ином смысле мы все находимся под влиянием общественной среды, мы испытываем на себе необходимость соответствовать своей роли, мы находимся под постоянным пристальным вниманием других, чтобы быть хорошими детьми, хорошими родителями, хорошими христианами, наконец, хорошими священниками. Мы как бы постоянно должны сдавать какие-то экзамены в этом мире. И вот этот Ирод погасил маленький огонек любопытства, который зародился в нем, и сделал это лишь потому, чтобы не произвести плохого впечатления перед собравшимися. И вот на сцену выходит злая Иродиада. Откровенно говоря, как можно любить такую женщину? Она-то использовала слабость Ирода, а именно способность судить других. Сестры, братья, будем же усердно просить Бога сделать нас свободными людьми, способными выйти за пределы того, что люди думают о нас. И, наконец, вернемся к мысли о том, что история повторяется, слегка подстраиваясь под времена. Ирод поступил так, как обычно поступают люди, столкнувшись с критикой со стороны того, кто ставит их в затруднительное положение. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что человек говорит, некоторые, особенно власть имущие, предпочитают тем или иным способом убрать такого человека со своей дороги, даже со своей жизни. Удивительно, что ни на мгновение в голове Ирода не возникло мысли о том, чтобы преобразовать, изменить свою жизнь. Решение было найдено для него нечестивой женщиной, которая была разъярена проповедью Иоанна Крестителя. И вот сегодня, вспоминая Ирода, Иродиаду, дочь Иродиады, говорим о них не об их политических способностях, хитростях, говорим о свирепых убийцах величайшего из пророков Иоанна Крестителя. И говорим об этом для того, чтобы в нашей жизни такое явление никогда не повторялось. И слава Богу за все.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 1 августа. Католическая церковь чтит память святого Альфонса Марии де Лигуори. В юном возрасте Альфонс учился на юридическом факультете университета, получив докторскую степень, занимался адвокатской деятельностью. Затем Альфонс занялся духовным образованием и в возрасте 30 лет был рукоположен в священники. Служил среди неаполитанской бедноты домашним миссионером. В 1732 году Альфонс основал конгрегацию Святейшего Искупителя, Орден Редемптористов, для проповеди Благой Вести самым бедным и отверженным людям. После 30 лет служения в Неаполе отец Альфонс де Лигуори был назначен епископом. Через 13 лет он вернулся в орден и до конца жизни был примером усердия. Альфонс Лигуори умер в 1787 году в 90-летнем возрасте. Канонизирован в 1831 году, признан также учителем церкви. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Шейнхеттера. Подвергался арестам в 1925 и 30 годах. Был в тюрьме в Ярославле, в ссылке в Сибири. Расстрелян 1 августа 1938 года. Да придет царство Твое, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации Святейшего Престола опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на август этого года о благовестии в городах. Епископ Рима возносит молитву. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе, добрый пастырь, Ты ходишь по нашим улицам и площадям, входишь и в роскошные чертоги, и в самые убогие кварталы, незримо сопутствуя миллионам людей в поисках смысла посреди шума и суеты. Ты знаешь, Господи, сердце города, его свет и тени, его шум и одиночество. Мы знаем, что города призваны быть местом свободы и возможностей, но они могут стать и пространством безликости и отчуждения. Поэтому сегодня мы просим Тебя о новом взгляде, дабы узреть в городской жизни благодатную ниву для проповеди Твоего Евангелия. Ниспошли нам веру творческую и глубокую, которая не ограничивается словами, но воплощается в простых жестах близости. Сделай нас церковью исходящей, протягивающей руку помощи окраинам, чтобы нести утешение в одиночество и сеять братолюбие там, где царит равнодушие. Господи, пусть наши городские общины становятся открытыми и гостеприимными обителями, местами, где делятся надеждой, где никто не чувствует себя невидимкой, где радость Твоего Евангелия озаряет сокрытую жизнь многих братьев и сестер. Сделай нас Твоими свидетелями в городе, дерзновенными, созидательными миссионерами, дабы мы самой жизнью возвещали Твою любовь, побеждающую спешку, шум и анонимность. Утром 31 июля Папа Римский принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана американскую певицу, автора песен, поэтессу и художницу Патти Смит, уроженку Чикаго, как и сам Лев XIV. 8 мая этого года, в первую годовщину избрания Роберта Превоста на папский престол, Смит выступила на открытии павильона Святейшего Престола на международной художественной выставке Венецианской биеннале. Артистка исполнила молитву, созданную в сотрудничестве с творческим коллективом Soundwalk, главным партнером экспозиции, организованной под эгидой Департамента культуры и образования. В интервью Ватиканским СМИ в апреле прошлого года, спустя несколько дней после смерти папы Франциска, Смит поделилась воспоминаниями о Хорхе Бергольо. С ним она встречалась на общей аудиенции 10 апреля 2013 года и для него же пела год спустя. «Мы должны внять словам, которые были ему дороги. Любовь, смирение, сострадание. Принять их, поверить в них сердцем и стремиться, подобно некоторым нашим великим наставникам, подражать Христу, подражать Франциску, потому что, подражая им, мы будем намного ближе к Богу», подчеркнула певица. До Всемирного дня молодежи, который будет проходить в Сеуле с 3 по 8 августа 2027 года, остается один год. Организаторы уже переходят от подготовительного этапа к практической реализации проекта, а во второй половине этого года откроется регистрация паломников и волонтеров. Одним из первых событий обратного отсчета станет мировая премьера официального гимна Всемирного дня молодежи. Премьера состоится 3 августа. Композиция «Мужайтесь, я победил мир», написанная корейским композитором Фрэнсисом Джиуном Кимом, станет музыкальным отголоском темы встречи, выбранной еще папой Франциском. В этот же день начнется международная экологическая акция «Breath of Life», вдохновленная энцикликой «Лаудато Си». Молодые люди, готовящиеся к участию во Всемирном дне молодежи в Сеуле, смогут присоединиться к акции, высаживая деревья в своих странах и делясь этим опытом в социальных сетях, как знаком заботы о Божьем творении. Для тех, кто планирует принять участие во встрече в Сеуле, организаторы уже подготовили необходимую информацию о формате паломничества. На официальном сайте Всемирного дня молодежи представлены пакеты для групп и епархий, предусматривающие проживание, питание, транспорт, страховку и комплект паломника. О духовном значении подготовки к встрече в Сеуле напомнил кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. В заявлении для ватиканских медиа он отметил: «Молодые люди, которые отправятся в Корею вместе со своими пастырями, все больше оказываются в центре подготовки этого события». По его словам, Всемирный день молодежи за 40 лет своей истории постепенно обогащался благодаря вере, энтузиазму и активному участию молодых людей и местных церквей. Иерарх призвал епископов и всех ответственных за молодежное служение во всем мире сопровождать молодых людей на пути к Сеулу, помогая им пережить паломничество как подлинный опыт веры, церковного общения и личной встречи с Иисусом. Путь молодых паломников начнется еще до встречи в Сеуле. С 29 июля по 2 августа 2027 года участники Всемирного дня молодежи будут жить в 15 епархиях Южной Кореи, что позволит молодым людям не только подготовиться к главным событиям, но и лично познакомиться с жизнью корейских церковных общин. Председатель местного организационного комитета Всемирного дня молодежи 2027 года, архиепископ Сеула Петр Чон Сун Тхэк, подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы Всемирный день молодежи в Сеуле стал настоящим торжеством надежды и свидетельством гостеприимства и солидарности Кореи и Сеула». Около 5 миллионов детей в Мозамбике остаются за пределами школьной системы, говорится в исследовании, подготовленном «Движением за образование для всех», совместно с Институтом социальных и экономических исследований. Документ был представлен в Мапуту. Он указывает на серьезные трудности не только с доступом к образованию, но и с возвращением в школы детей, выпавших из образовательной системы. Исследование показывает, что действующих мер Министерства образования Мозамбика недостаточно для предотвращения школьного отсева и возвращения к учебе тех, кто ее бросил. Среди основных причин названы бедность, ранние браки, гендерное насилие и большие расстояния до учебных заведений. Особенно тяжелым остается положение девочек-подростков, для многих из которых ранняя беременность становится причиной прекращения учебы. Авторы доклада отмечают, что отсутствие специальной стратегии возвращения молодых матерей в школы повышает риск их окончательного выпадения из образовательной системы. Ситуация показывает, что возвращение детей в школы требует не только образовательных мер, но и более широкой поддержки семей и общин, сталкивающихся с бедностью, насилием и последствиями перемещений. Без дополнительных усилий по поддержке наиболее уязвимых групп сохраняется риск дальнейшего роста числа детей, остающихся вне школы.

В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе, сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, жену брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. Послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу.

Сестры и братья, история человечества повторяет себя, повторяет без устали, повторяет без всякого фантазерства. Именно об этом и рассказывает нам сегодня евангелист Матфей, рассказывает нам о печальном конце величайшего из пророков, об Иоанне Крестителе. Сам Иисус восхвалял его, заявляя, что Иоанн Креститель был самым великим человеком, который когда-либо жил на земле. И все же этот великий человек заканчивает свои дни в тюрьме, став жертвой бешеной ревности нечестивой женщины, которая не могла принять его критику и которая сумела манипулировать желаниями маленького человека, хотя и императора, ставшего жертвой собственных желаний и чрезмерного самовозвеличивания. Иоанна убивают, его обезглавливают, творят все это безобразие и беззаконие без причины, без суда, без справедливости. Правда, Ирод слушал Иоанна охотно, да и боялся его, но это было недостаточно, чтобы этот маленький отблеск услышанного превратить в истинное обращение к благочестивой жизни. Многие среди нас, подобно Ироду, охотно слушают Слово Божье. И как часто мы слышим о мнимых обращениях людей, скажем, из шоу-бизнеса или сильных мира сего. Ведь обращение к Богу проявляется в делах, когда меняются убеждения. Жизнь начинает приспосабливаться к полученным откровениям. Евангелие говорит об обратном, о бездарном Ироде, которого умиляла проповедь, но который так и не обратился. Как много среди нас тех, кто охотно слушает, но услышанное не имеет силы преобразить нашу жизнь. Их так много, и печальнее всего то, что это люди из Церкви Христовой, порой Его священнослужители. Господи, спаси нас, грешных!

0: Продолжая, обратим наше внимание на страшную казнь Иоанна. Даже одна мысль вызывает у нас трепет. Как такое возможно, чтобы ответственный человек, каким был Ирод, мог стать объектом манипуляций со стороны нечестивой женщины? Как он мог убить Иоанна, которого он так охотно слушал? Да, подобное происходит и с нами. Мы настолько порой одержимы осуждением других, что рискуем совершить очень серьезные ошибки, чтобы не произвести плохого впечатления. Особенно это касается власть имущих, современных, так называемых, императоров. В том или ином смысле мы все находимся под влиянием общественной среды, мы испытываем на себе необходимость соответствовать своей роли, мы находимся под постоянным пристальным вниманием других, чтобы быть хорошими детьми, хорошими родителями, хорошими христианами, наконец, хорошими священниками. Мы как бы постоянно должны сдавать какие-то экзамены в этом мире. И вот этот Ирод погасил маленький огонек любопытства, который зародился в нем, и сделал это лишь потому, чтобы не произвести плохого впечатления перед собравшимися. И вот на сцену выходит злая Иродиада. Откровенно говоря, как можно любить такую женщину? Она-то использовала слабость Ирода, а именно способность судить других. Сестры, братья, будем же усердно просить Бога сделать нас свободными людьми, способными выйти за пределы того, что люди думают о нас. И, наконец, вернемся к мысли о том, что история повторяется, слегка подстраиваясь под времена. Ирод поступил так, как обычно поступают люди, столкнувшись с критикой со стороны того, кто ставит их в затруднительное положение. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что человек говорит, некоторые, особенно власть имущие, предпочитают тем или иным способом убрать такого человека со своей дороги, даже со своей жизни. Удивительно, что ни на мгновение в голове Ирода не возникло мысли о том, чтобы преобразовать, изменить свою жизнь. Решение было найдено для него нечестивой женщиной, которая была разъярена проповедью Иоанна Крестителя. И вот сегодня, вспоминая Ирода, Иродиаду, дочь Иродиады, говорим о них не об их политических способностях, хитростях, говорим о свирепых убийцах величайшего из пророков Иоанна Крестителя. И говорим об этом для того, чтобы в нашей жизни такое явление никогда не повторялось. И слава Богу за все.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!